0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Турция с хма.
16: Овода Турция вину Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
0: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарре би амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Эрсин Айдемир. В этой

И вначале коротко о событиях дня. Международный уголовный суд тайно выписал ордера на арест 5 официальных лиц Израиля, среди которых 3 политиков и 2 высокопоставленных военных. Об этом в воскресенье сообщила израильская газета «Хаарец». Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени провел в Тегеране переговоры со своим пакистанским коллегой Мохсином Накви, прибывшим в иранскую столицу с необъявленным визитом. В результате нападения израильской армии и незаконных поселенцев в разных районах оккупированного западного берега реки Иордан ранены 4 палестинца, включая одного юношу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек в результате масштабной атаки беспилотников на территорию вокруг российской столицы. Полиция Бангкока сообщила, что по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения грузового поезда с автобусом. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Международный уголовный суд тайно выписал ордера на арест 5 официальных лиц Израиля, среди которых 3 политиков и 2 высокопоставленных военных. Об этом в воскресенье сообщила израильская газета «Хаарец». В публикации отмечается, что на данный момент официальных заявлений со стороны суда в Гааге по этому поводу не поступало. Если данная информация подтвердится, общее число израильских чиновников, преследуемых МУС, вырастет до 7 человек. Ранее в ноябре 2024 года инстанция уже выдала ордера на арест премьер-министра Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Новые юридические шаги происходят на фоне продолжающихся боевых действий. Израильская армия убила более 72 тысяч человек, большинство из которых – женщины и дети, и ранила свыше 172 тысяч граждан в секторе Газа с октября 2023 года. Несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года, израильская армия продолжает наносить удары. По данным Министерства здравоохранения Газа, с момента объявления перемирия действия Израиля унесли жизни еще более 870 человек, а свыше 2540 получили ранения. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени провел в Тегеране переговоры со своим пакистанским коллегой Мохсином Накви, прибывшим в иранскую столицу с необъявленным визитом. По сообщению государственного информационного агентства ИРНА, ключевыми темами встречи лидеров силовых ведомств стали активизация приграничной торговли, укрепление безопасности на совместных рубежах и расширение двусторонних экономических связей. Иранский министр поблагодарил Исламабад за дружественную и братскую позицию, отметив, что обе страны полны решимости развивать инфраструктуру на границе для укрепления взаимного доверия и стабильности. В свою очередь, Мохсин Накви выразил уверенность, что Тегеран и Исламабад смогут выработать конкретные решения в сфере безопасности и противодействия общим угрозам. Пакистанские правительственные источники подтвердили агентству Анадолу, что визит главы МВД планировался заранее, однако его детали не раскрывались из соображений безопасности. Встреча министров имеет стратегическое значение, так как Пакистан сейчас выполняет ключевую посредническую роль на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. На дипломатические ведомства Исламабада возложена миссия по окончательному выводу региона из масштабного кризиса, начавшегося после неспровоцированных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года. Действующее с 8 апреля соглашение о прекращении огня, которого удалось достичь именно благодаря пакистанскому посредничеству, остается хрупким. А недавний раунд переговоров в Исламабаде пока не привел к подписанию постоянного всеобъемлющего договора, что вынуждает стороны синхронизировать действия по деэскалации в двустороннем формате. В результате нападения израильской армии и незаконных поселенцев в разных районах оккупированного западного берега реки

Иордан, ранено 4 палестинца, включая одного юношу. По данным палестинского Красного полумесяца, израильские силы открыли огонь по 17-летнему палестинцу возле лагеря беженцев Нур-Шамс в Тулькарме на севере западного берега. Юноша получил ранение в руку и колено, ему оказали помощь сотрудники Красного полумесяца. Гуманитарная организация также сообщила, что еще один палестинец, подвергшийся нападению израильских поселенцев в Тулькарме, был доставлен в больницу. Тем временем в Эль-Халиле на юге западного берега незаконный израильский поселенец ранил молодую палестинскую девушку. Сотрудники Красного полумесяца оказали первую помощь на месте происшествия. Красный полумесяц также сообщил, что еще один палестинец в Эль-Халиле был избит и ранен израильскими силами и доставлен в больницу для лечения. По палестинским оценкам, на оккупированном западном берегу, включая оккупированный Восточный Иерусалим, проживает около 750 тысяч незаконных израильских поселенцев. 250 тысяч из них находятся в Восточном Иерусалиме. Согласно международному праву, эти поселения считаются незаконными. С октября 2023 года израильские силы и незаконные поселенцы активизировали свои рейды по оккупированному западному берегу, убив по меньшей мере 1155 палестинцев, ранив 11750 и задержав около 22 тысяч человек. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек в результате масштабной атаки беспилотников на территорию вокруг российской столицы. В сообщении в Телеграм Воробьев указал, в результате удара беспилотника по частному дому одна женщина погибла, еще один человек находится под завалами. Он добавил, что в результате другой атаки, произошедшей рано утром, погибли еще 2 человека. Воробьев также заявил: с 3:00 утра силы ПВО отражают масштабную атаку беспилотников на столичный регион. Он также отметил, что 4 человека получили ранения, а также были повреждены объекты инфраструктуры. В самой Москве власти сообщили, что за ночь системы ПВО перехватили не менее 74 беспилотников, при этом были ранены 12 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в Телеграм указал: зафиксированы незначительные повреждения в местах падения обломков. Он сообщил, что за последние 24 часа было перехвачено в общей сложности 120 беспилотников. Москва и Киев возобновили атаки после окончания обмена пленными и 3-дневного перемирия, согласованного во вторник. Официальные лица не уточнили происхождение беспилотников, однако Украина регулярно наносит удары по территории России, атакуя военные и энергетические объекты в ответ на ежедневные бомбардировки российских военных, продолжающиеся уже более 4 лет. Полиция Бангкока сообщила, что по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения грузового поезда с автобусом. В субботу пожарные спасатели оцепили место аварии, а следователи осмотрели обгоревшие обломки автобуса. Пешеходов эвакуировали с оживленного перекрестка в центре города, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей. 8 человек погибли и 35 получили ранения, сообщил агентству АФП начальник полиции Бангкока Урумпорн Кундей Сумрит. Он добавил, что 2 из пострадавших находятся в критическом состоянии. Авария произошла вчера днем. На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как поезд приближается к железнодорожному переезду на средней скорости, прежде чем столкнуться с автобусом, который после столкновения загорается. По итогам голосования жюри и зрителей в финале конкурса Евровидения представительница Болгарии Дара, набрав 516 баллов, заняла первое место. Израиль занял второе место с 343 баллами, причем во время объявления результатов зрительского голосования в зале раздавались свист и неодобрительные возгласы. Румыния заняла третье место с 296 баллами. Испания, Словения, Нидерланды, Исландия и Ирландия официально отказались от участия в музыкальном соревновании в текущем году.

0: Государственная испанская телерадиокомпания RTVE также полностью отказалась от прямой трансляции финала. Вместо эфира в час начала конкурса вещатель вывел на потемневший экран надпись на испанском и английском языках: «Евровидение – это конкурс, а права человека нет, равнодушию нет места, мир и справедливость для Палестины». Выступление израильского певца Ноама Батана сопровождалось активным недовольством аудитории. Зрители в зале размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги. Генеральный секретарь международной организации Amnesty International Агнес Каламар в ходе выступления представителя Израиля заявила в социальных сетях, что этой стране не должно быть места на конкурсе, пока продолжаются геноцид, незаконная оккупация и апартеид. Перед началом финального шоу в Вене также прошли масштабные уличные демонстрации. Более 1000 активистов, представителей некоммерческих организаций и деятелей искусства прошли маршем. Участники шествия несли плакаты с лозунгами «Израиль – убийца детей и народа» и «Не празднуйте геноцид». Помимо этого, в австрийской столице состоялся альтернативный концерт под названием «Песенный протест. Нет сцене геноциду». Дорогие друзья, это были новости.
1: Новости Турции и мира на 41 языке на сайте «Голоса Турции» trtworld.com.
0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире прозвучат две песни. Песня «Хадей Валла» в исполнении Узана Пехливана и «Дели Эдбени» в исполнении Эмель Мюфтю.

Уважаемые слушатели, сегодня объектом кибератак становятся не только компьютеры. Под угрозой оказываются больницы, электростанции, банковские системы и важная государственная инфраструктура. Атака, начинающаяся с нажатия одной кнопки, может парализовать жизнь миллионов людей. Сегодня мы представляем вам обзор статьи, подготовленной Юсуфом Камаданом для TRT World, в которой он обращается к комментариям экспертов. Мая после первого заседания Совета по гибербезопасности, прошедшего в президентском комплексе в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайпа Эрдогана, Тюрки официально включила кибербезопасность в центр своей доктрины национальной безопасности –

делают сферу кибербезопасности более сложной и многомерной, поэтому ее необходимо рассматривать как стратегический вопрос с экономическим, технологическим и социальным измерениями. Недавно созданное управление кибербезопасности продолжит работу по защите цифровых активов Тюркии, разработке проактивных механизмов против новых угроз и укреплению национальной архитектуры кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Серхат Алтынэвлек охарактеризовал заседание как отражение долгосрочной стратегической адаптации Тюркии к цифровой эпохе. По его словам, Анкара осознала значимость киберугроз гораздо раньше, чем многие предполагают, а истоки цифровой трансформации страны уходят в период стремительного распространения интернета в 1990-х и начале 2000-х годов. Алтынэвлек отметил, Тюркия вовсе не выглядит отстающей в сфере кибербезопасности. Напротив, она обладает постоянно развивающейся и эволюционирующей структурой. По его словам, расширение информационных технологий в частном секторе и академической среде постепенно создало потребность в новых законодательных рамках и институциональных механизмах. После 2005 года такие понятия, как киберпреступность и цифровая безопасность, вошли в повестку турецкого парламента, а инвестиции в критическую инфраструктуру, включая электронное государство, банковскую сферу и энергетику, значительно ускорились. Алтынэвлек также назвал важными этапами цифровой безопасности Тюркии создание Совета по кибербезопасности при ВТК, Национальной группы реагирования на компьютерные инциденты TR-CERT и исследовательского центра SISAMER, специализирующегося на кибертематике. Основание в 2025 году управления кибербезопасностью он оценил как ключевой переломный момент, поскольку это позволило централизовать принятие решений и стратегическую координацию под единой структурой. Он добавил: в свете текущих геополитических процессов и растущих асимметричных угроз, я считаю особенно важным, что в этом Совете представлены все соответствующие учреждения и что он управляется непосредственно президентом. Эксперт по цифровым медиа Оускан Сарухан подчеркнул, что сильный посыл несет символическое значение встречи. Главный смысл этой встречи в том, что Тюркия теперь рассматривает кибербезопасность не просто как проблему информационных технологий, которой занимаются технические специалисты, а как одной из стратегических сфер в центре архитектуры государственной безопасности. То, что заседание прошло под председательством президента Эрдогана в президентском комплексе, имеет глубокий символический смысл. Это показывает, что кибербезопасность перестала быть вопросом отделов информационных технологий и вышла на уровень национальной безопасности. Участие таких структур, как Национальная разведывательная организация МИД, Министерство внутренних дел, Управление оборонной промышленности, Министерство транспорта и инфраструктуры, показывает, что киберугрозы теперь нацелены не на изолированные компьютерные системы, а непосредственно на критически важные функции государства. По словам Сарухана, сегодня кибератаки напрямую угрожают энергетической инфраструктуре, банковским системам, сетям связи, аэропортам и государственным базам данных. Речь идет уже не просто о потере данных, речь идет о риске нарушения повседневной жизни, экономической нестабильности и массовой социальной паники. Говоря о цифровом суверенитете и национальных технологиях, Алтынэвлек отметил, что концепция турецкой киберродины, которую он определяет как форму цифрового суверенитета, становится все более значимой в мире, где сами каналы передачи данных и цифровая инфраструктура могут провоцировать дипломатические кризисы. Сарухан, указав на опасность чрезмерной зависимости от иностранных технологий, подчеркнул, что акцент на национальных технологиях в сфере кибербезопасности – это многомерный и крайне стратегический вопрос. Когда ваша система безопасности, система хранения данных или критически важное программное обеспечение полностью зависит от технологий другой страны, вы фактически придаете часть собственной безопасности. По его словам, именно поэтому многие страны от США до Китая стремятся создавать суверенные цифровые экосистемы, и Тюркия идет тем же путем. Особое внимание

оба эксперта уделили искусственному интеллекту. Алтын Эвелек подчеркнул, что киберугрозы нового поколения все чаще будут включать автоматизированные системы на базе ИИ, охватывающие как оборонительные технологии, способные обнаруживать атаки, так и автономные инструменты нападения, нацеленные на критическую инфраструктуру. Сарухан привел конкретные примеры масштаба угрозы. Раньше фишинговые атаки содержали орфографические ошибки, и люди могли понять, что это подделка. Сегодня искусственный интеллект позволяет создавать персонализированные сообщения на безупречном турецком языке. Системы искусственного интеллекта уже способны автоматически сканировать уязвимости, адаптировать атаки в реальном времени и автономно анализировать защитные механизмы. Сарухан отметил, что специалисты по кибербезопасности уже всерьез рассматривают такие риски, как отравление и моделей ложными данными, манипуляции механизмами автоматического принятия решений и компрометация критически важных ИИ-систем. В завершение он сделал следующее предупреждение. Цифровые угрозы сегодня – это уже не просто технический вопрос. Это проблема безопасности, способная привести к экономическим, политическим и социальным последствиям. Дорогие друзья, вы прослушали обзор статьи, подготовленной Юсуфом Камаданом для TRT World, в которой представлены комментарии экспертов.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня, продолжая рассказ об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюркии, мы отправимся на плодородные равнины провинции Малатья в Восточной Анатолии. И нашей остановкой станет курган Арслан-Тепе, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году. Согласно данным Комитета всемирного наследия, Арслан-Тепе считается исключительным объектом культурного наследия, проливающим свет на возникновение сложных социальных структур и ранее государственных организаций в истории человечества. Самым важным элементом, делающим курган Арслан-Тепе особенным, является монументальный дворцовый комплекс, датируемый концом 4-го тысячелетия до н.э. и созданная вокруг него административная система. Это масштабное сооружение из глиняного кирпича представляет собой не только архитектурное достижение, но и один из самых ранних примеров административной структуры, основанной на централизованной власти, бюрократии и контроле над ресурсами. Как подчеркивается в оценке ЮНЕСКО, это место является уникальным свидетельством ранних этапов цивилизации. В этом отношении Арслан-Тепе представляет собой уникальное свидетельство организационной структуры общества, в основе которой лежат критерии культурного наследия. Обнаруженные во время раскопок печати, хранилища и свидетельства системы учета ясно показывают, что производство и распределение регулировались централизованной структурой. Это указывает на то, что социальная организация эволюционировала в более сложную структуру. Найденное здесь оружие, особенно одни из самых ранних известных образцов мечей, также указывает на усиление социального неравенства и укрепление властной вертикали. Эти находки имеют большое значение в понимании процесса перехода обществ к более организованным и многоуровневым системам. Исключительная универсальная ценность Арслан-Тепе не ограничивается отражением раннего процесса развития государства как такового. Этот археологический памятник с многослойными следами поселений, простирающимся от халколита до более поздних периодов, также демонстрирует культурную преемственность, охватывающую тысячи лет. Эта непрерывная история заселения позволяет нам понять, как различные общины объединялись в одном географическом районе и как они трансформировались с течением времени. В этом отношении Арслан-Тепе является ключевым ориентиром для понимания исторического развития не только Анатолии, но и Ближнего Востока. С точки зрения сохранения и управления, курган Арслан-Тепе можно считать одним из образцовых объектов Тюркии. Под координацией Министерства культуры и туризма целостность объекта тщательно охраняется. Научные раскопки и исследования проводятся в рамках международного сотрудничества. В частности, разработанные для монументальных сооружений защитные системы предотвращают повреждения от природных явлений, а планы управления потоками посетителей обеспечивают устойчивую передачу этого уникального наследия будущим поколениям. Кроме того, участие местных сообществ в этом процессе является важнейшим элементом, укрепляющим чувство причастности к культурному наследию. Наряду с этим заслуживают внимания новые темы исследования, связанные с Арслан-Тепе, которые вышли на первый план с течением времени. В частности, такие вопросы, как природа ранее государственных структур, развитие механизмов экономического контроля и возникновение социальных классов, занимают центральное место в современных научных исследованиях. Находки из Арслан-Тепе предоставляют конкретные данные для этих дискуссий, способствуя переоценке одного из наиболее важных периодов трансформации в истории человечества. В этом отношении это место является не только археологическим центром, рассказывающим историю прошлого, но и продолжает оставаться важным научным ориентиром для будущих исследований.
Сегодня этот курган, возвышающийся в Малате, подобен архиву под открытым небом, раскрывающим глубокие пласты человеческой истории. Каждая находка, каждый архитектурный элемент указывает на историю, насчитывающую тысячи лет, а также дает важные подсказки о происхождении современных социальных структур. Курган Арслан-Тепе продолжает нести свое уникальное наследие в будущее благодаря стремлению Тюркии к сохранению культурных исторических объектов. На этом мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске нашей рубрики, в котором мы познакомимся уже с другим объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорогие друзья, теперь предлагаем вашему вниманию песню в исполнении Яшара Кумралом и еще одна композиция, которая называется «Гюнах Севап» в исполнении Айнура Айден.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Турция.
7: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радиосы.
14: Эдо и фонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
3: Гидар Реди Амурия Турция.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Дорогие друзья, ну а теперь для вас звучит песня под названием «Сирены» в исполнении Айше Хатун-Унал.

в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Международный уголовный суд тайно выписал ордера на арест 5 официальных лиц Израиля, среди которых 3 политиков и 2 высокопоставленных военных. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момини провел в Тегеране переговоры со своим пакистанским коллегой Мохсином Накви, прибывшим в иранскую столицу с необъявленным визитом. В результате нападения израильской армии незаконных поселенцев в разных районах оккупированного западного берега реки Иордан ранено 4 палестинца, включая 1 юношу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек в результате масштабной атаки беспилотников на территорию вокруг российской столицы. Полиция Бангкока сообщила, что по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения грузового поезда с автобусом. По итогам голосования жюри и зрителей в финале конкурса Евровидения представительница Болгарии Дара, набрав 516 баллов, заняла 1-е место. Израиль занял 2-е место с 343 баллами, причем во время объявления результатов зрительского голосования в зале раздавались свист и неодобрительные возгласы. Румыния заняла 3-е место с 296 баллами. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитлеяр Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエホンディアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。